0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и везде сейся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, всевисевные, очистины от всякой скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посвяти исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам наши. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, равни моленью моему, внуши молитву мою, делу сна постивых. От лица Твоего судьба моя, сидит очи мои, да видит до правоты. Искусилось и сердце мое, посвятилось и ночью, искусил меня и си. И не обретися во мне неправда, я когда не возглаголю уста мои дел человеческих. Заслави славости Твоих, а сохрани пути жестоки. Да выши стопы моя, во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Нас возвах, яко услышал меня и си, Боже, преклони ухо Твои мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, повающий на Тебя, отвратившись от десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенице ока, крови крылу Твоей, покрывши меня. От лица нечестивых, остравших меня, образи моей души мой, одержавши от уса, затвориша, устая глаголуши гордыню. Изгоняющий меня от меня, подолши меня в очи свои, возложивши планете на землю. Объявши меня, яко лев готов на лов. И яко с ними напитаю в тайны, воскресни, Господи, предвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твое, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я животе их, и сокровенных Твоих исполнись на чрево их. Насытившись сынов и оставивши останки младенцев своим, аже правду и явись лицу Твоему, насыщусь всегда и витимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигом душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужусь вовек. Никогда посмеются меся враги мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, когда постыдятся беззаконнующие в очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня. Настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть и Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грешности мы я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, собирай законно блажить согрешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путям своим. Все пути Господни милости и истинно сыскающих заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мог бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законно положит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его в плодих утворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внука Господу, як и той исторгнет на свете носи мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и не исчезь аз, скорби сердце моего, умножившися от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и оставився грехи моя, вишь враги мои, як умножившися, и ненавидение в неправедном возненавидевши мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не пострижусь, яко повах на тя. Не злобиви и прави, и прилепякуйся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорби Его.
1: помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, грех предо мной есть выну, Тебе единому согрешика лукавая пред Тобою сотвори, яко да правдишися во совестях Твоих, и победишь, и в них да судить идти, сего в беззакониях зачат есть, и во Христе храни мя, Мати моя, сего истину уступилась, и безвестная и тайная премудрости Твоя явил мне идти. Окропиши меня, и стопы мои очищуся, а мыши меня, и паче снегу уберюся. Слуху моему даст и радости веселье, и возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созерди во мне, Божий Дух, прав от набега в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные пути Твоим. И нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои, отверзнейшие уста моя, возвестят хвалу Твою, я каще оскотелась и жертвы дал бы губо, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И когда снишелась их смерть и животе бессмертный, тогда ад умертвилась и пристанием божества, и когда же умерший от преисподних воскресил еси, со силы небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боже Отец наш, и творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, целоза истинная, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение.

видящий с радуется тебе, и Адам веселится, и мир спасимой воспевает тебя присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости и много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигни соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословен Еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения и серафим, без истления Бога Слово, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем.

Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих, яко чужди восташи на мя и крепче взыскаши душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратить злая врагом моим, истинную Твоей потреби их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего, подмими и услыши мя, воскаде к печали моей, святок согласно вражая от служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие во гнея вражда вахуми. Сердце мое спитеся во мне, и боязнь смерти нападя на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылей, яко голубине, и полещу, и почию, все удалися, бегают, дворися в пустыне, чай, як Бога спасающего мя от малодуши, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие и привлекание в ограде, днем и ночь будет ты по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудел в стоке во лихвы лезть, яко ащебы враг поносил мне и претерпел духу Бо, и ащебы ненавидя меня на мя речи укрывайся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же кухон наслаждался, если со мною брашен, тому Божию годихом не на мышление, да приедет же смерть на ней, да снидет во отживи, яко лукавство же личных их посреди их, аз Богу возвак, и Господь услыши мя. Вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мнозе бяку со мною, услышит Бог и смирит ясы, прежде век неизбоим изменения, и яко не убояшися Бога, распри руку свою на воздаяние, осквернишься завет Его, раздвижишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, паче елея и тасных стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же Божий не следишь, и я студенец исцеления, мужа и крови и льсти не прохлавят дней своих, аж же, Господи, упован на Тебя, живых помощи вышнего в крови Бога Небесного дворится, речет Господи, весь заступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавит Тебя от сети лочи и от своей земли тежно, Речьма своим осенит Тя и под крыле Его надеешься, оружием обыдет Та истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи от неприходящие, от срящие беса полуденного, подет от страны Твоя тысяча тьма, десную к Тебе же не приближится, обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, и яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище Твое, не приедет тебе зло и рано не приближишься тереси твоему, яко ангелы своим заповесят тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды и востырицко наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя уповай и избавлю и, покрый и, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его с ней.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! И когда снишелось, и к смерти животе бессмертный, тогда умертвилось и блистание Божества, и когда же и умерший от преисподних воскресил еси, вся силы небесная зеваку, жизнодавче Христе Божий наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Боже, Отец наш, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имем и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление матернее ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, иже и страдать и о нас изволивы, скоро да предварят ныне щедроты Твои, Господи, яко обнищакам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскрес еси от гроба всесильный спаси, и ад, видев чудо, ужасеся, и мертвые восташа. Тварь же, видящий, срадуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой воспевает тебя присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемые слабыми, Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготропнее, же праведное любя и грешное милое, и же вся за века спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигни соединения веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувиму, славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Божие, Господи, сил и все твари содетелю, и же земля сердце беспреклажные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его Христом в рукописании грех наших растерзавы,
и победим и тем начало и власти тьмы. Сам Владыка, человеколюбче, прими и нас, грешных, благодарственные сияя молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ословите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса и помышления лукавствия, но любовью Твоей, якую изви души наша, так Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляющие.

Господине Преосвященнейшем епископе Игнатии и с ним пресвитерстве во Христе диаконстве всем.

господина, преосвященнейшего Игнатия епископа, благоменит Господь Бог во Царстве

сесть на царствующих, учащих и учащихся, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда и присну во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, православные, весь священнический, монашеский, дьяковский чин, весь личный церковный, поющий здесь всех вас, православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда и

преподобных апостолов, святых славных и доброповедных учеников, преподобных и благословенных Саша, Ижу, святых отца нашей Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных Исаакия, Далмата, Фавста, преподобного Антония Римлина, Новгородского чудотворца, и же и памятные и молитвы совершаем, все великие на мечи радости, святых праведных Бог Отец, и Иоаким и Иоанн, всех святых, помилуй нас и спаси, как благо и человеколюбие.

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрил умеся грешного, но вообще время быть и святым Твоей сподобилось, и благодарю Тебя, ко мне недостойного. Причаститесь о причистых Твоих и небесных даров сподобилось, и но, Владыка, человека, любви нас, ради умира же и воскреси, даровава нам страшное сия, и жатворящее таинство, благодеяние, сочение души телес наших, даже быть и себе мне в исцеление души же тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение, очи, сердце моего, в мир душевных моих сил, веру непослюдну в любовь нелицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царства, присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыцу, благодетелю, так и сего же деяешь, это надежды живота вечного, пресносущный достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрячей Твоей голи за доброту неизреченную, Ты вось истинное, желание неизреченное, веселье любящих Тя, Христе Божий наш, и Тя, поется тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же ми и си подал благих и обрещений, и причистых, и же зрячих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажен человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, до соня причащайся со святынь Твоих восставления грехов в жизнь вечную. Ты, Боже, хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Да, выпиши мне плоть Твою волю, огонь сы, и опаляй недостойно, да не полиши меня, Садитель мой, паче же пройди во уда моя, во вся состава, во утробу, в сердце, поболи терни всех моих прегрешений, душу очисти, сути помышления, суставы тверди с косьми, в купе чувств просвети простую петелицу. Сегомец пригвози страху Твоему, присно покрыть, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова душетленного, очисти и умы, и украси меня, удобри в разуме и просвети меня. Покажи мне Твое селение единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому ходом причащения, яко огнями не обижит всяк злодей, всякая страсть, молитвенник, и Тебе приношу все святые. Чином начале же бесплодных предтечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мой бы благоутробней приими Христе мой, и Сыном Света садил Твоего служителя, Ты бы один из изучений наших, блажа душа светлость, и Тебе ли поподобное ко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшно же второе пришествие Твое, с подобием грешного стати, одесную славу Твою я, молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души надежда, покрою, прибежище, утешение, радование мое благодарю Тебя, сподобило мести недостойного, причастника, быть пречистого тела, честной крови Сына Твоего, но росшая истинный свет простоти моя, умная очи сердца, я же источник бессмертия росшая, уже от времени мышленного грехом, я же милость Бога Бога, либо благоутробная Мать, и помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение помышлений моих, и сподобие меня до последнего издыхания, не осуждение принимать и причистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, о, еже петь и славить Дитя во вся дни живота моего, яко благословенное и преброславленное сего веки, аминь, ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже сего готов пред лицем всех людей свет воскровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, Святый Грех и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Грех и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Грех и Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святых посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
уст Твоих, як уже светлость огня воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюби мира и сокровища, снизка высоту нам смиренно мудря показа, но Твоими слове Сына казуя, очи я не зато устья моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу от небес прелости божественную благодати Твоими устнами, вся учише поклоняйтесь от Троице единому Богу, Иоанне затовусь и все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присны во веки веков, аминь. Представительница христиан, не постыдно я ходатайство к Творцу непреложное, не презу грешных молений, гласу, но предвори, яко благая, на помощь нас вежно зовущих Тебя, ускори на молитвы, почтися на умоление, представительствующий присно Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Бога Словорожию, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

ко Дем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон ми молению моему, вноши молитву мой небу сна крестивный. От лица Твоего судьба моя зыдет, Отче мой, да видит до правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил Мессии. И не присоединяй правда, когда не возглаголют уста мои дел человеческих. Заслыста у стен Твоего, сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои, востезял Твоих, да не подвижно стопы моя. А взвозва, как услыши Мессии Божия, преклони ухо Твое мне. И услыши глаголы моя. Удиви милость Твоя, спасаю уповающий на Тя, от прочтивящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, о казенице ока, в крови кровь Твоей покрывши мя, от лица нечестивых остравших мя, врази мою душу, мою державшую, ту затвориша, уста и глаголыша гордыни, изгоняющими на небо душа мя, очи свои выложишь, уклонись на землю, обяжи мя колев готоналов, и гостями набитая в тайны, воскресни, Господи, при дворе и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя, Господи, от малых, от земли разделявшего теи, и сокровенных Твоих исполнился чрево их, насытися, сынове, оставишь останки младенцем своим, а же правда и любовь лицу Твоему, насыщися, не давите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, возлегов душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужился в век, не же, так пусть люди все рази мои. Ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твои, научи меня. Настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой. И Тебе, терпев весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, як от века суть, грех юности моя, и неведенья не помяни. По милости Твоей помяни Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, все горы и законы положит, согрешающие на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Си пути я Господни, милости истина, взыскающий завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть, кто есть человек, боясь Господа. Законы положит мы на пути, Гоже из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынока Господу, яко той, исторнит от сети нози мои.

оставися, гріхи мої, віч роги мої помножишися, і ненавидіння неправедливо зненавидіши мя. Сохрани душу мою, збави мя, да не постижуся, поповах на тя, ні злоби і прегребякуся мені, яко потерпіть, Господи, избави Боже Израиля всіх скорбей Его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоєї, і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконие моє, найпаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие моя знаю, и грех мой предо мною есть вину, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, яко да правдишися во славе всех Твоих, и поведиши в них да судить идти. Себо беззаконие зачат есть, и во грехах родимая мать моя, себо истинно возлюбила себе известная, и тайная премудрости Твоя явил миссии. Окропиши мя и соком я чищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мир ради спасения Твоего и Духа Владычнему, тверди мя. Научу беззаконные путем Твоими, нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божия, Боже, спасение моего. Возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, устане мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось и жертвы, дал бы хубосе сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благословение.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Егда снешет язык, егда снешел язык смерти, живой Тебе смерти. Тогда ад умертвился блистанием Божества, егда же умерший от преисподних воскресилась и вся сила небесных зывав. Жизнодавчий Христе Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боже, Отец наш, Творя Христа с нами по Твоему.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети. И исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам.

воскресися от гроба си сильный спаси, я, отвидев чудо, ужасеся, и мертвые восташа, тварь же, видевшись, радуйся тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой, воспевай тебя присно. Господи, помилуй Господи.

живущий благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достиги соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший, Кеовими, славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога, Словородшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй мя грешного, ими же и все судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу же восставши на меня крепся, изыскавши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себа Бог помогает мне, Господь, заступи души моей, отвратить злая врагом моим, истинные Твои потреби их. Волею Божию Тебе исповемся, имя Твоему, Господи, ко благо, яко от всякой печали избавил меня и на враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, возьми меня, услыши мя во скорбе печали моей, и святого от гласа вража, и остужение грешнича, яко уклонишь беззаконие в огне и вражда вакууме. Сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приди на мя, и покремя тьма. И рех туда смех, и река глубине, и полечу, и почию. Все удалися, бегая, и водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко виде беззаконие и прилегание в ограде, днем и ночью выйди дого, и по стенам его, беззаконие, и тут посреди его неправда его, и не оскудел стогну его лихвой лесть. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя на мя велелечил, укрыл бы себя от него. Ты же человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался все со мной брашен, в дому Божию ходихом единомышлением, да приди же смерть на ня, и да снидет два отживи, яко лукавство же речах их посреди их. Аз к Богу воззвай, Господь, услыша меня вечере, за утро полудник повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, приближающуюся мне, яко во мной себя, яко со мною, услышит Бог и смирит, если прежде век. Не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простер руку свою на воздаяние, сквернейший завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умягнувши слеса и паче лея, и тя отсут стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той тебя припитает, не даст векнула праведнику, Ты же, Боже, не зведеши я в стране зыстления, мужа прелестнее приплывя дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тя, живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во творится, речет Господи, и заступник Моисей, прибежище мое,

сделать среди летящего дни, ответь приходящего, отстрящего беса полуденного, подет, острова твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обача чима твоими смотришь, и воздаяние грешника возришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не прииди тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповеси тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда плетнешь, а камень ногу твою, наспеда и Василиску наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповая избавлю, и покрыя, как познай имя мое, воззовет ко мне, услышу его.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Егда смешел из их смерти, живот тебе смертный, тогда ад умертвился блистанием божества. Егда же и умерший от Исподних воскресилась, вся сила небесная взываху, жизнодавший Христе Божий наш, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, Отец наш, творя присно с нами по Твоей кротости, не остави милости от нас, но молитвами их в мире управи живот наш, и ныне и присно во веки веков, аминь. Яко неимоме дерзновение за премногих грехи наша, Ты еже Тебе рощего, самоли Богородица Дева, много поможет моление Матерника, благосердие Владыки, не презри грешных, моль преси чисто, яко милости есть, и спасти моги, и же страдать от нас изволивый. Скоро да притворять ли щедроты Твоя, Господи, яко в нищаком зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и непресно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскресли все гробы всесильной спаси, я отвиди чудо ужасеся, и мертвей восстаж отвар же, видящийся радуется тебе, и Адам всеселится, и мир спаси, мы воспеваете присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый, и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведная любя и грешная милуя, и же вся завыка спасти небесяне ради будущих благ, сам Господи, примени наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум непрестанной Твоей славы, яко благословены все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Словородшую, Сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силы вся твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослав нас спасение рода нашего и честного Его Христом, рукописание грех наших растерзавы, и поведи этим начало и власть тьмы, сам Владыка Человеколюбче, примени нас грешной, благодарственной сей молебной молитвы, и избавь нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения,
и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страх по Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления в упавстве, но любовью Твоей уязви души наши, так Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и преснослучного зрящий светом, непрестанные Тебе исповедания и благодарения высылаем.

Пресвященнейшим Патриархе Кирилле и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе Диаконе.

от моего апостольства в истине, о Господе, мой ответ воздействующий мне сей есть, еда не имам власти, ясти и пити, еда не имам и власти, сестру жену водите, яко и прочие апостоли, и братья Господня, и Кифа, или един ас и Варнава, не имам и власти, еже не делати, кто воинствует своими оброки, когда, или кто насаждает виноград и отладает его не яст, или кто пасет стадо и отмека стада не яст. Еда по человеку сия глаголю, не и закон ли сия глаголит, в Моисееве бо законе пишет, да не заградиши устну вала молотяща. Еда о воловьях родит Богом, или нас ради всяко глаголит, нас бо ради вписатя, яко о надежде должен есть, ара, аряй, арати, и молотяй с надеждою своего упование причащатися. Аще мы духовное сеяхом вам, велико ли, аще мы ваше телесное пожнем, аще иные власти ваши причащаются, не паче ли мы, но не сотворикам по области сей, но вся терпим, да не прекращение кое дамы благовествованию

0: благословного апостола и евангелиста Матфея.
1: Да даст тебе глагол Богу, несущему силу и новую.

рече Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, иже восхоти стязятися о славе сей с рабы своими, на чем чужие ему стязатися, приведоши ему единого должника тмою талант, не имущий же ему воздати, повели и Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имеяши, и отдати. Пад убораб той кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и всяти воздам. Милосердного же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. Изшедь же раб той обрети единого кивред своих, иже бед должен ему стон пенясь, и ем его давляши глаголя, отдашь ми ими же ми еси должен. Пад улок клеврет его на нозе его, молящ его глаголя.

же воздаст должное, видевши же клевречи его бывшая, сжалиша си зело, и пришедши сказаши господину своему вся бывшая. Тогда, призвав его господин его, глагола ему, «Раби лукавый, весь дон он отпусти их тебе, понеже умолимя, не подобаши ли и тебе помиловать и клеврета твоего, якоже аза тебя помиловал». И прогневался Господь его, предаде его мучителем, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой небеси сотворит вам, аще не отпустите кожу брата своего,

православный, ты благочестивый царик и благоверный царицу, и создатели святые обители сияния всех прежде почивших отцов и братьев, залежащих и повсюду православных.

славі Божу помощь будем твоїм і податком силою твоєї побір. Вірним чадом твоїм, а єдинство русские церкви любующим поспешностью, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздевающим по омрачению умов и ожесточению сердец ризу твою, я же из этого живого Бога и замыслы их не спровергни. Благодати твоей власти, придержащая ко всякому благу наставить и мудрости уберегти. Воины и вся защитники Отечества нашего, заповеди твоих утверди, крепость духа ими спасти, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенное кровавы знаний, сущие в дом убеди, алчущие напитай, недумающие страждущие укрепи исцели, смятений и печали сущим надежду плавую и утешение подали. Всем же водись я убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веру, надежде и любе, восстави пахи во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь, обнови в людях твоих, я когда едиными усты, единым сердцем исповедуйся тебе, единому Богу, Троице славному. Ты бы если заступление и победа, и спасение уповающих на тебя, и тебе славу рассылаю. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присла, и во веки веков.

потерпи на мне, и все тебе заплачу. Правитель оказался милостивым человеком. Его тронула мольба, и царь неожиданно для должника простил ему огромный долг. Но прощенный должник оказался на редкость жестоким человеком. У него тоже был должник, который взял на время незначительную сумму, и вместо того, чтобы поступить с ним так же великодушно, как поступил с ним царь, прощенный повел себя иначе. Он схватил своего должника, стал его душить и требовать возвращения долга. В ответ на просьбу подождать, прощенный должник посадил своего должника в тюрьму до той поры, пока он не отдаст ему всего долга. Товарищи пострадавшего, увидев все это, огорчились и доложили обо всем царю. Тот разгневался, вызвал прощенного должника и сказал: «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Разгневанный государь отменил свое распоряжение о прощении долга, отдал своего должника истязателям, чтобы они мучили его до тех пор, пока он не вернет царю всех денег. Господь заключает рассказанную притчу следующими словами: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его». Под Господином в притче разумеется Отец Небесный, раздающий благо всем людям. Под должниками разумеется люди, каждый из нас. Отец Небесный дал нам жизнь и все необходимое для жизни. Он укрепляет нас дарами благодати Святого Духа. Мы всегда в долгу перед Богом, мы его вечные должники, и свой долг никогда не сможем отдать сполна. Господь хочет, чтобы, получив доброе, мы творили добро другим и, будучи богатыми от Бога, обогащали и других. Он не требует от нас слишком многого, так как знает нашу человеческую немощь. Взамен всех даров Господь просит у нас наше сердце. «Сыне, дай мне сердце Твое». Господь принимает сердце, сокрушенное и смиренное, исполненное любви и милосердия. Поэтому каждый человек, чтобы не уподобиться евангельскому должнику, всю жизнь должен трудиться над чистотой своего сердца. Созидание этой чистоты есть созидание нашего спасения. От избытка сердца говорят наши уста. От содержания сердца устраивается наша жизнь. Что гнездится в сердце, то будет и вовне. Вот почему в ответ на все полученное нами благодеяние мы обязаны отдать Богу свое сердце. Среди прочих дарований Господь дал человеку чувство и состояние святости. Он хочет, чтобы мы были святы, как свят Он, Господь Бог наш. Он хочет, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Господь дал нам пример и дар милосердия. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Господь предупреждает, что суд будет без милости над тем, кто не проявил в жизни своей милости. Чувство милосердия – один из великих даров Божиих, о котором просит нас когда-то спросит нас Судья праведный. Многое множество дарований положено в сердце наше верховным взаимодавцем. Мы же его должники забываем его терпение и милосердие к нам, бываем нетерпеливы и немилосердны к другим. В заключение нынешнего евангельского поучения Господь говорит, что Отец Небесный, если мы не будем прощать от сердца своих ближних, поступит с нами так, как поступил евангельский господин с неверным должником, вернув его в темницу, пока тот не отдаст свой долг. Поступая по заповеди Христа, братья и сестры, мы сможем наше сердце сделать сосудом божественной благодати, чтобы без стыда и угрызения совести принести его в дар Богу, в уплату вечного долга. Будем помнить, что прощающего прощает Господь, любящего возлюбит Отец Небесный, а милующий

Господи Иисусе Христе Боже наш, иди не имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благо человека любит, спресли моя вся в ведении и в неведении при решении, из-под обемения осужденно причаститесь божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих таинств, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение и обличение будущего живота и царствия, стену и помощь, и возражения сопротивных, по истреблению многих моих согрешений, ты будешь Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащаюсь и причистого Твоего тела, и честное Твоей крови, и повинен есть, и суть себе я пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе, рекшему, я дымаю плоть и пия мою кровь, во мне пребывает азвне, умилосердися, уба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей. Аминь.

Поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.

Помилуй и спаси нас, яко славный человек,

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет и не умейся грешного, но общикова бытися Ты, Ты сподобилась. Благодарю Тебя, мне достойного, причаститесь о причистых Твоих и небесных даров сподобилась. Но, Владыка, человека любче нас ради умеры же воскреси, и даровавы нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть истинным в небо, исцеление души же и тела, в огнании всякого сопротивного, в просвещении очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, но и навсегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце, благодетелю. И так, всего жития и шеда, надежда живота вечного, в присносученности на покое, ежепразднующий глаз непрестанный, бесконечная слада, зрящую Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящее Тя, Христе Боже наш, и Тя, Боится, Тварь, во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетель всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении причистых, и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои дары и чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную. Ты бы исти хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков, аминь. Дай пищу мне плоть Твою волею, огонь все поля недостойные, да не опалишь меня свидетелю мой, паче же пройди, во уды моя, во вся составы, во утробу сердце, попали, Господи, терни всех моих прелешений, душу очисти, среди пошления, составы утверди сквозь мекупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, пристав покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела, и слова души тленного, очисти и омый, украси меня, удобри, разуми, просвети меня, покажи мне Твои селения, единого Духа, и не к тому селения греха, да к Твоему дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, вчераначалие же бесплотный, притечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бо единый си, и освящение наше блажи души светлость, и Тебе любоподобное ко Богу и Владыце славу всем высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь же мне благодарение всем, радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного стать, единственной славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, миломейся недостойного, причастника быти, причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, Господь, твори меня умешленного грехом, я же милостиного Бога, любоблагоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примать и причистых тайны священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте и славите тело вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже и сил готова от лице всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, проси беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, боже, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, нет сребролюбия, мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрое показа, но Твоими словами наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими с нами ся учишь, и поклоняйтесь в Троице, единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажение преподобнее, достойно хвален тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присное во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предваренка благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почтися на умоление, предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая, херувимя, славнейшая, без сравнения Серафим, без истления Бога Слородший, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Святых, помилуй, ты спасет нас,
0: аминь. Господи, помилуй, Господи.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души и истины, Живестеса и все исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись в ныне, очистины от всякие скверны, спаси, Боже, души нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети. Исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко
1: Твое есть Царство,
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил желает, оскончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастася, Боже живе. Ибо птица обдети себе храменную, горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя, утари Твое, Господи, сил Царю мой, Боже мой. Блаженны живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж и мужи есть заступление Его, Тебе восхождение в сердце своем положи. Выйдут плачевные вместо же положи, ибо благословение даст законов полагай, уйдут от силы в силу явится Бог богов Сионе. Господи Божий сил, услыши молитву мою, внуши Божий окольц защитничи наш, веш Божий креза на лице Христа Твоего. Яко лучше день един в отборе Твоих, паче тысяча зволих приметатися в дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничьих. Яко милость истинно любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плены, алковь оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси все грехи их. Укротил еси весь гнев, и возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневавшийся на ныне, простреший гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обращаешь, оживешенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Богом. Яко речет мирно люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милость истина, святостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предыдет и положит путь стопы свое. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши, мяко нищий Бог есть масса, храни душу мою, яко преподобен есть, но спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, как к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благо кроток, и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего в день скорби моей, я воззвал к Тебе. Яко услышал меня, Иси, несть подобен Тебе, Бозе, Господи, несть по делам Твоим, все ясы целики сотворил, Иси, придут и поклонятся пред Тобою, Господи. И прославят имя Твое, яко вели еси Ты, творя чудеса, Ты еси Бог един. Настави меня, Господи, на путь. пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославление Твое век, яко милость Твоя велена мне, избавил еси душу мою. От ада преисподней шагов, Боже, закона преступница восставши на место, он державный взыскаши душу мою. И не предложишь Тебе пред собою, Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный. Призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына, рабы Твои, я, сотвори со мной знамение во благо, и довидеть ненавидящие мя и постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя и сие, сотвори со мной знамение во благо, и довидеть ненавидящие мя и постыдятся. Яко Ты, Господи, помог мне, утешил мя и сие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Когда снишилась им смерть, жива Тебе смертный, тогда ад умертвилась блистанием божества, когда же умерший от преисподних воскресил еси. Вся сила небесных взывах, уже знадавчих Христе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, Отец наш, и хвали присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управишь и год наш. И ныне присно во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы распятия, претерпев благие, проверги смертью и смерти воскресенье явлей, яко Бог, не пресс я же создалась рукою Твоею. Яви человеколюбие Твоей милостиве, прими родцу Тебя, Богородица, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети. Исцеление мощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим. Веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскреслась и от гроба всесильне спаси, отверзи.

слышу уста мои, вознеся хвалу Твою. Господи, что сия мощь, служащая мне, музыка, восстают на меня, музыка воли души моей, не спасение ему Бузе его, Ты же, Господи, заступник мой сии, слава моя, вознося главу мою, глазом моим, как Господу возвахну, услышь меня, гады святые свои, я нас уснул из хвоста, яко Господь заступит меня, не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на меня, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась, и вся враждующая мифсуя, зубы грешника сокрушил сей Господне, и спасение на людях Твои, благословение Твое, а суснув и спал в постах, яко Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя облечешь меня, не жадневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя, он зашла во мне, утвердилась на мне руку Твою, не сцеление в поте моей от лица огнева Твоего, не снижи в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое, обрезай душу голову мою, яко бремя тяжкое, тяготеши на мне. Восмердеши, согниши рану мою от лица безумия моего, во страдах и слегкохся до конца весь день сетую хожда, я полягаю мое, напомнишь о сопругании, не исцеление в поте моей, а сгоблен бы их и смириться до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое к Тебе не утаися, сердце мое смятейся, и оставь мне силу моя, и святочью моей, то и не со мной. Друзья мои, искренние мои, прямые, приближшиеся и старшие, ближние мои, далече мне старше, и нужда хуже, ищущая душу мою, ищущая, извая мне по голову суетной, и скину везде и получахуся. Аз же я, как Бог не слышит, и я к ним не отрезаю у своих, и бых я, как человек не слышит, и не имею в истинах своих обличений. Я к тебя, Господи, уповах, Ты услыши, Господи, Боже мой, я корень, да никогда порадует мне все врази мои, не дак бежать, и с ногам моим на меня речь ваша. Я касна рано готов, и болезнь моя предо мной не своим. Я к беззаконию моя возвещу, и попекусь о грехе моем. В разизне моей живут, и укрепившись и плачь мне, умножившись с ненавидящими без правды, воздающими злая, возбавляя, бомгах у меня за негоняю гостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня во мне, в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня во мне, в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне воздать Тебе душа моя, коль множится Тебе путь моя, земли пусти, непроходней, безводней. Так и во святем явится Тебе, и видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, устне мои похвалите Тебя. Так и благословлю Тебя в животе моем, а имя не Твоем избежи в руце мои. Яко окупаю масти, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучастных Тебя, яко бы выси помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуйся. Прильбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, тише в свою старшу душу мою, мне в преисподней земли, и дадятся в руки оружие, части лицевом будут. Царь же возвеселится в Бозе, похвалится всяк длинный сидим. Яко заградившись в уста говорящих неправедное, на утренних поучахся в Тя, яко бы выси помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуйся. Прильбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и вове Тебе губами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и вове Тебе губами. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвахну ночи пред Тобою, да мне не притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя и живот мой, ада приближися, предменен бы снисходящий мне в рот, быт, яко человек без помощи метод свобод, яко язвы не спящего в гробе, и живы не помянулась и к тому, и тия от руки Твоей отреновение больше, положишь меня в рове преисподним, в темных и сине смеет не на мне утвердись, и ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь меня метод себе, предан бы их и не исхождах, очи мои, не могу себя от нищеты, возвах Тебе.

Тебе, Руце мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познаем будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть муас и худех от юности, мы и я, вознежился, смирися и изнемогол, на мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, а выдоши меня, яко вода, весь день одержашь меня в купе, удаливайся от меня, друг и искреннего и знамих моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, води вас в ахр на щит пред Тобою, давнее притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот, венчающего Тебя немыслию щедротами, исполняющего в Боге желание Твое в навице Якова, ревность Твоя. Творя милость к ним, Господь, и судьбу всем обидимым, сказал пути Своя Моисею и сыновам Израилю, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, Он будет терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жаль век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесне от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. И лика отстоит восток, целок запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящийся Его. Яко Той познал создание наше, помяну, яко крестись мы. Человек это трава дни его, яко цвет сильный, как и отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает кому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся его. И правда его на сынях сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его творить я. Господь на небеси у готового престола свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильные крепости, творящие слово его. Услышите глас словес его, благословите Господа все силы его. Слуги его, творящие волю его, благословите Господа все дела его. На всяком месте владычество его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычество его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, муши моления мое воистине Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не видится с рабом Твоим. Яко неправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, сменил есть землю живот мой, посадил мне есть темных, яко мертвые ветры, он и во мне дух мой. Во мне смятеся сердце мое, помяну в дни древние, поучися во всех делях Твоих, в творениях руку Твоя поучался, воздев Тебе руцы моя душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь нисходящий урок. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от рак моей, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою. Яко Ты есть и Бог мой, Дух Твой, Боги, наставь меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня правду Твоей, изведишь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души мои, яко азрапу есть. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, не мне Иисус, рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, не мне Иисус, рабом Твоим. Дух Твой, Боги, наставь меня на земле праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя повагды не постужуйся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою научи имя, как Ты есть и Бог, спас мой Тебе терпек весь день. Помяни щедро Ты Твои, Господи, милости Твои, як от века суть. Грех юности моей, неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути я, Господни, милости истины, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится и семь Его наследит землю, держава Господь боящихся Его и завет Его явит им, очи мои вынука Господа, яко то исторгнет от сети нозе моей.

праведным возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко повах на тебя. Не злоби и вправе прилеплякуйся мне, яко потерпех тебя, Господи. Избави, Боже, Израиль от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко, не зло, яко аз не злобы моих отих, и на Господу повайнись не могу. Искуси меня, Господи, испытай меня, рожди утробу мое сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть, и благоугоди поистине Твоей. Не седок с сонным суетным, и со закону преступными не вниду, возненавидих церковь лукавнущих, и с нечестивыми не сяду. Умы в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи. Я же услышать ими глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дома Твоего, и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою, и смужи кровей живот мой. Их же в руку беззаконий, десницы их исполнись мзды, а же не злобы мои ходи, избави меня, Господи, помилуй меня. Нога моя стана правоте, в церковь благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, нигда приближайтесь на меня злобующим, я же снести, плоти моя, оскорбляющий меня и в России мои тизни могоши и подоша, аще ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на меня брань, на него азуповаю. Едино проси от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господне вся дни живота моего, зреть ими красоту Господь.

обудок и пожрок селение Его жертву, пыление и воскликновение, пою и воспою Господи ве, услыши, Господи, глаз мой, им же возвах помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня, не остави меня, Боже, Спасителю мой, як отец мой, мать имя, оставись ты мя, Господь же восприят мя, закона положи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правды, и враг моих ради, не предашь меня в душу служающих ми, яко восташи на мя свидетели неправедни, и солга неправды себе, веруй, видите, благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господь.

сныне во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и подоблеси нисходящим вов. Услыши, Господи, глас моления моего, нигда молитимися к Тебе, нигда воздети мируцы мои ко храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злай же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеши дела Господни в дела руку Его, разоришь я и не созидишь я, благословен Господь, яко услыши глас моления моего, Господь, помощник мой, защититель мой, на Него повай сердце мое, поможи мне, и процвете плоть моя, и воли моей исповемся Ему, Господь, утверждение людей своих и защититель спасения креста своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весь Сынами Божии, принесите, Господи, весь Сыны Овне, принесите, Господи, весь славу и честь, принесите, Господи, весь славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа, сокрушающего кедры, истрыт Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюблена кай сын единорож, глаз Господа, пресицающего пламень огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень, свершающий лени, и открыт дубравы, и в храме его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людей своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъел меня си, и не возвеселился врагов моих ко мне. Господи, Боже мой, возвав Тебе, исцелил меня си. Господи, возвелися от ада душу мою, спас меня от нисходящих кров. Пойте, Господи, ви преподобни Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев и в ярости Его, и живот воли Его. Вечер во дворице плач, и за утро радость, а же рек в обили мое, не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь доброте мою силу, отвратил же еси лице Твое бык смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, нигда сходите ми во исцеление, нигда исповесться Тебе персть, или возвести Ты истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, бысь помощник мой, обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и в ретище мои припоясну месте весельем, я когда воспоя Тебе слава моя и не умилюся, Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе.

0: Благодати, Господи, побав да не постыдуйся вовек, правду Твоей исполнями измимя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъять имя, будем и Бога защитителей в дом прибежище, еже спаси имя, яко держава моя прибежище мои святы, имени Твоего ради наставишь имя и припитаешь имя, изведешь имя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты есть защититель мой, Господи, в руце Твоей предложу дух мой, избавил меня си, Господи, Божий истины, возненавидел и си хранящей суеты вообще, аж на Господу повак, возрадуйся, возвеселюсь о милости Твоей, яко презрел си на смирение мое, спас мыся от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражек, поставил си на простране мозги мои, помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятейся яростью ока моя, душа моя, трова моя, яко исчезев болезни живот мой, и лето моя воздыхание, изнеможе нищетою крепость моя, и кость моя сметовшаяся, от всех враг моих бы поношение, и соседы моим взяло, и страх знаемый моим, видящий меня вон бежавший от меня, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, нигда собратися им купи на мя, приятие душу мою совещаша, аже на тебя, Господи, уповах рек, Ты си Бог мой, в руку Твои жеби мои, избави меня из руки враг моих и отгоняющих мя, просвети лице Твое на раба Твоего, спаси меня милостью Твоею, Господи, да не постыжусь, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивей сниду фат, немо да будут устны льстивые глаголющие на праведного беззакония, гордыню и уничижение, коли многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрылось и боящимся Тебе, соделайся уплывающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыешь их крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Твою в ограде ограждения, аже реку иступлении моем, отвержен есть им от лица очи Твоей, сего ради услышан и сей глаз молитвы моя, нигда возвар к Тебе, возлюбите Господа всей преподобнее Его, яко истинно взыскает Господь и воздает и слышит творящим гордыню, мужайтесь и докрепится сердце ваше, сил уповающий на Господа, блажение их же оставивших беззаконие, их же прикрывшись греси, блажен муж, ему же не винит Господь греха, ниже есть в устях его лесть, яко молчака печаши кости моя, отъежи звать и день, яко день и ночь, и тяготе на мне рука твоя, возвратихся на страсти, да унзими терн, беззаконие мое по знаку и грехам его не покрый грех. Исповем на меня беззаконие мое, Господи, и Ты оставил и нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вот многих к Нему не приближится, Ты иси прибежище мое, скорби обдержащий мя, радости моя, избави мя от обышедших мя, вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь и сей, вон же пойдешь и утвержу на Тебя очи мои, не будете я, как они, мерзким женище разума, браздами и уздою челюсти и постягнеши, не приближающихся к Тебе, многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость-то выйдет. Веселитесь, Господи, радуйтесь, праведнее, и хвалитесь все праве сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко волны морские восставши на мя беззаконие моя, яко корабль в пучине огненьем погружаюсь в согрешенье многими, но в тихое пристанище

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвалам. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, по псалтире десятиструнням пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием. Яко право слово Господне, вся дела Его вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны. Но боится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие повселения. Яко то речи, бэшу то повелей создашися. Господь разоряет советы языка, подметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен язык ему же есть Господь, Бог Его, людья же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя все сыны человеческие, от готового жилища своего презре на все живущие на земле, создавы наедине сердца их, разумевая на все дела их, не спасается царь многою силой исполин, не спасется множеством крепости своей. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей, не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти душек и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко не возвеселится сердце наше.

всех моих. А Господи, похвалится душа моя, да услыша кротце и возвеселяется. Возвеличите Господа со мной, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа, и услыша меня, все скорби моих, избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие воззвай, Господь, услыша, и я все скорби.

пожени и очи Господни на праведные уши Его молитвы, лице же Господне на творящее зла, и же потребися о земле памяти, возваша праведнее Господь, услыша их, и все скорби их, избави их, близь Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спаси, многие скорби праведными от всех их избавить я, Господь, хранит Господь всякую сеть, ни один от них сокрушится, смерть грешников лютая, ненавидящий праведного прегреша, избавит Господь души раб своих и не прегреша.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящие меня, побори борющие меня, прими оружие и щит, и восстань помощь мою. И суни меч, и заключи, сопротив, гонящих мерцей души моей, спасение Твое есть и мас. Да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся вспять, и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прав пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туня с крышами пагубу сети своей, и отцу и поносиши души моей. Да придет ему сеть, уже не вести, лови твою же скрыт, да вымет и в сеть да падет в нем. Душа же моя возрадуется, а Господи возвеселится во спасении его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен тебе? Избавляя нищих из руки креплющих его, и нищую Бога от восхищающих его. Восставши на мя свидетели неправедные, я же не ведик вопрошок у мя. Воздашем из лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аже нигда не служак у мя, облачахся во вретище, и смиряк постом душу мою. И молитва моя в недра мои возвратится, яко ближнему, яко брату нашему, так угождав, яко плачу и сетуя, так усмирякся. И на мя возвеселишися, и собравшися на мя раны, и не познак, разделишися, не умилишися, искусивши мя, подражнишь мя подражнение, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою злодей своих, и отлепь единородную мою, исповемся тебе в церкви, многих людях тяжких восхвалю тебя, да не возрадуются мне враждующие, ми неправедно, ненавидящие мя, ту непомизающие очима, яко мне упомирная глагола, на гнев лесе помышляку, расширишь на мя уста свои реши, благо же видишь в очи наши, видел иси, Господи, да не примолчишь, Господи, не отступи от меня, восстань. Господи, возьми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, да не возрадуются мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души наши, ниже да рекут по жрокам его, да постыдятся и посрамятся вкупе, радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам велеречающий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моей, и да рекут войну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его, язык мой поучится правде Твоей, везде хвале Твоей, глаголя при беззаконии, сорешайте в себе, не из страха Божия пред очима Его, яко льсти пред Ним обрести беззаконие Своей, возненавидите, глаголы уст Его беззаконие, лесть не восхоти, разумейте, еже ублажите, беззаконие помысли на ложе Своем,

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Неревно лукавнующим, ниже завиде творящим беззаконие, за неяко трава скоро ишут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповая на Господа, твори благостыню, насели землю, упасешися богатство ее. Насладися, Господи, ведь даст и прошение сердца твоего. Открой ко Господу путь твой, уповая на него, и твой сотворит. И изведет яко свет, правду твою, судьбу твою ко полудни. Повинися, Господи, и умоли его, не ревнуй спеющему пути своим человеку, творящему законно преступление. Пристань от неба, остави ярость, не ревнуй, еже лукавного си. За не лукавнующий потребясь и терпящий, еже Господа си, и наследя землю. И еще мало не будет грешника, взыщеши место его, не обрящеши. Проси, еже наследя землю, насладятся множестве мира. Назирает грешник праведного и пострижащий на зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день его. Меч извлекоша, грешницы напрягоша, лук свой не сложись, у Бога нище заклати правое сердце. Меч их да внидет в сердца их, и луца их да сокрушаться. Лучше малое праведнику, паче богатство грешник много. За ней мышцы грешник сокрушаться, утверждая же праведное Господь. Весь Господь пусть непорочник и достояние к век будет. Не постыдятся во время лютое, в одни глада насытятся, як у грешницы погибнут. Врази же Господь, не купно прославитесь им и вознестись, исчезающие, как дым исчезоша. Заемля грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящий его настоять землю, и клянущие же его потребятся. От Господа стопы человека исправляются, и пути его восхоща зело. Игда подъед не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бык, ибо состоекся, и не видя праведник оставлен, ниже семени его просящих хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословение будет. Уклонись от зла, сотвори благо, и вселись век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих век сохраняться, беззаконницы же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, язык его возглаголит судом. Закон Бога его, сердце его, и внезапно за стопы его. Смотря грешник праведного ищет, и же умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, не же осудит его, их досудит ему. Потерпи, Господи, сохрани путь его и вознесете, еже наследите землю, не да потребляйтесь грешникам узреши, видеть нечестивого превозносящегося и высящегося его кедры ливанские, и мимо и док и се небе, и взыскав его, и не обрядися место его. Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирным, беззаконец же потребятся вкупе. Останцы же нечестивых потребятся, спасение же праведных от Господа, и защитите их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешника, и спасет их, яко уповаше на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе,

0: помилуй мя, во площасти слове, и не пришед праведники, якоже реки сей, но грешники призвати на покаяние, много согрешивше прими и спаси мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, еди нас грехом порабощен есмь, еди нас страстем твери отверзов, благопременителю едини, обрати мя, спаси милосердием Твоим.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас. Углия богоносная, заре разжегшаяся Твоего существа, бесплотная явилась и лики, Тебе, Христе, славящая, яко всесильна.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, силу нетления и славу стяжавши бессмертие, дарованные ангели Христе, еже к Тебе приближением просвещаются.
0: Святые отрыцы, молите Бога о нас, числом сияющие честные дети седьм, придите верно почтим, яко просвещает Христову Церковь, святейники седьмо светлые, лучшие законы.
1: Святые отрыцы, молите Бога о нас, иже в плотское первое умерщвление, живи сущи Христова отрыцы седьм, одеяшися, якоже сон смерть преславно приемши, утверждающий учение воскресения.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ерихон подейся глазом труд седьми, прелести же возношение седьмогласием ныне веры страдалец, сниди до ада и разорися.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминь, новолепно Рождество обновляешь, безневестное, ибо Отцу собезначальное, и Божественному Духу соприсносущное Слово, из Тебе воплотися с

0: воскресившее да нетленное, и слепшую страсть ми душу мою покаянием обнови, и света пресносущного яви исполнену.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, послушах врага, прогневающего, и всякий грех совершит, и безумно прогневах Тебе, человека любчий, единого долготерпеливого.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, и же естеством бессмертен Бог, премудрый содевая благодатью, воинство бессмертное являя.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, ныне предстоящий желанием крайним Христу, спастися всем нам, ангели, молитеся.
0: Святые отроцы, молите Бога о нас, звезды неуклонны, сей дня вистися, веруя сияющая страстотепцей, и жилести ныряющая глубиною, и пристанище спасительному провести.
1: Святые отроцы, молите Бога о нас, предсудищем твердо ставши святые мучителей, якоже иногда маковеи воинства изменистися, тленные жизни воинившися Христу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, достойно Богу приятно явистися, жертва молитвы святые отроцы, и во ней благоуханную срата влечившая прелести твердого.
1: Имени и присное во веки веков, аминь, купина в Синае преображаше Твоя Дева преславное Рождество, огнем по Божества не опалилась и си, Божесна приемши.

0: века столпи сущей церкви Христовы, стены развергостия, неверия твердо, седьмобратней мученицы, тем же прежде смерти, эллинский гнев и паки по смерти, еретическую бурю отгнавшая, и воскресение веру удержавшая, молитесь верою, утвердитесь нам.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева всенепорочная, яже присущного Бога родшая, с обесплотными того непрестанно моли, оставление при грешении и исправление жития дати нам, прежде конца веры, любовью поющим тебя подолгу.

0: все мучения, тем же покаяние красотою, смиренную душу мою просвети.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, листивыми глаголы, листивые от Тебе мя украд, снет в себе содела, снет в себе содела, Боже, всех всего злобы исхити мя, и покаяние образы призови мя.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, молитвенники привожду Тебе бесплотные, и же щеды приим, яко благоутробен, от грехов мя избавите.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, уму приближающийся всевиновному, умове божественней, очищаеми, просвещается превышними разумы.
0: Святые отрасы, молите Бога о нас, священное совокупление числом яви почтенное, седмирицу честных отроков воспои.
1: Святые отрасы, молите Бога о нас, умудренно суетим, нечисти Бога прелести царя, Эфести и отрасы показаша безумно.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, жертвы пренепорочной, якобы истину, из-за коления Господня веру явистися, отроти святи.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, непресный молящий о нас, присно благословенный, избавитесь от всякие скорби чисто.

0: Боже, помилуй мя, и же просвети вы очи слепаго, ослепленную душу мою просвети, и в дети сии укрепи на деяние благая, сон же леностный до конца возненавидите.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, исцели, иди не спаси, уязвленную мою душу воистину, язвою лютою греха древле, в разбойнике впадшему, язвы исцеливы.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога нас, божественного Богоначалия, близ сияющие, херувимы и серафимы святоносные, сопрестолы превзятыми, богоподобно прочее просвещаю.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, яко всего святолития подателю зерцало святовидное, Слове Божие привел еси Твою зарю, с весельем и разумом неуклонным приемлющая.
0: Святые отрыцы, молите Бога о нас, нечувственное, первое общее умершее на земле смертью, по чистеству воскресности Авия, веряющая Авия и Ефестии, отрыцы мертвых воскресенье.
1: Святые отрыцы, молите Бога о нас, освящешься Богови исповеданием истинные веры, яко страдальцы законние Господни, избавлени бысти мудрые темниц и ран и венцы приясти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, победивши твердую идольскую лесть, славней мученицы и от нечестивых ереси учения, сохраняйте присно исповедующее мертвых воскресенье.
1: Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во двух естествах и ипостаси едини быть, совершенцы и человек неслиянный и совершен Бог. Рождейся от Святой Матери присно.

0: слова, милый мяу, не сподохся злобою змеиною, и на одре отчаяния лежу, и же расслабленное глаголом воздвигну во Христе, и меня воздвигни.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, веемо ветры змеиными и потопляемо всегда волнами греховными, спаси мя, якоже Петра человека любче, Господи.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, божественные места славы Твоя, начальника света, Владыка Христе, светоблистанно разжегшийся сияньми, зарею световидне, вечно пребываю.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, силою божественную крепляемый, серафими зовущие глаза немолчными, пение Тресвятое, почитать и возводят нас естество триипостасное.
0: Святые отрасли, молите Бога о нас, божественные премудрости, равночисленные столпи, да восхвалятся святые отрасли сеянью, словесые, как каменем сокрушим учителе, безбожное повеление.
1: Святые отроцы, молите Бога о нас, законом божественного промышления соблюдаемые, готовые при ясти погребения пещеру, в ней же мертви и нетленни, многолетние святые явистися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нетления восстасти свидетели, верой отгоняющей тлетворную и мертвую, и Богу молящийся о надеющихся воскресения.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Ныне естество женское возрадовалось, ныне печаль Христа, радость же процветея.

дары приемша, умерша, кроме тления прибывша, тем же восстают по многих летях все погребши лютых неверия, и же похваление дней сверни восхваляющее,

0: же помилуй мя умным развращениями бесовскими прилоги, всякого студа исполнихся, далече бы их заповеди твоих, яко же блудный, ныне же обращаюся зову, согреши их, яко же он, не возгнушайся меня, Иисусе, воплошися меня ради.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Боже, всяческих неневительных запрещений, рождающих смерть, покаявшиеся древли спаслыси, так вожди едини человека любче, при многим блудом осквернены сердце мое ныне обращающееся, лютых избави мук.
0: Святые архангели и ангели, молите Бога о нас, о крест престола, незреченной Твоя славы, ликующая присно небеснее умове, немолчными устнами воспеваю, Пребожественный Отце и наш Боже, благословенный се.
1: Святые архангели и ангели, молите Бога нас, егда видишь отя ангельские чини на небеса с плотью возносима, врата небесные отверзоша ти поюще, Пребожественный Отце Боже, Пребожественный Отце и наш Боже, благословенный се.
0: Святые отроцы, молите Бога нас, приятелище Божие чисто избранно, отроцы явишася, ими же предание ереси от церкви отгоняться, и православие сияет, яко есть воскресение всякой души же и плоти, яко родися.
1: Святые отроцы, молите Бога о нас, яко суще тверди прежде смерти воистину, во страдании своим святые отроцы аби явишися, и по умертвии живи, славою содержими божественную, благочестно уверивши собой истинное воскресение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душам вкупе и телесем чувственным будет воскресение, яко же неночно без тела души и в мир прийти, сицы не телеси без души, прихвальни глаголоху, или прославится душа, или посрамится.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Родшая Бога, спаса всех, Мария, отчаянных еси исправления, грешных обновления, ненадежных надежда, и поющих помощь благословения.

0: зря вельстивы, в небрежении мнозе хвалятся, всего месхите, еже заблудшее обращение щедрее.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, разреши мя нерешимыми узами страстей содержим отлелесными, иже нерешимое разрешивый от вечных уз, и тещи к стезям направи спасительным Христе, спаси мира.
0: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас. Подобие Твоей благости составилось и ангели, заповеди Твоей крепости, совершающие слове, и спешествующие всем верным звати, осуществованное да поет Господа вся тварь, и превозносит во вся веки.
1: Святые архангели, ангели, молите Бога о нас, божественными добродетелями небесное украсилось и житие, святых ангел священноначалие, просвещаясь их Тебе, Христе, вопиющих, осуществованное да поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
0: Святые отрыцы, молите Бога о нас, корень горести нечестивых, возрастшие люди, божественные отрыцы, посекшие прелести ереси, приношают плод веры, живы и погребшиеся, верные воскресшие.
1: Святые отрыцы, молите Бога о нас, эфесских начальников, отрыцы, святые седьми страстотерцы, Христове, Церкви и Царству верному, божественное явитесь утверждение, Его же превозносим во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, тверди явшийся на земли, равночисленнее показавшийся звезда, нелестное шествие божественной веры, отрыцы творящие взываху, Тя превозносим Христе во веки.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Никто же погибе чистое, веру, надежду имея на Тя, православно Мати Божия, токмо завистью отметающиеся от Твоего, не поклоняйтесь с рака

0: имя Боже, помилуй мя, все время делания, что спишь без ума душе, во унынии глубоце, восстанье слезами просвети свящу твою, почтися приближается жених душа, не укосни, да не останешься божественных дверей в неуду.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ой, коль страшное Твое судище, являющее всякое деяние, много пред ангелы человеки, о, коль лютое изречение, еже согрешим, хочешь и дати, от негоже избави мя, Христе, прежде конца подаями обращения слезы.
0: Святые архангели, молите, и ангели, молите Бога о нас, белообразующие, явишися, ангели, светообразно, божественным учеником Твоим, поведающим Твое второе пришествие, Христе, с ними же Тебя все благословящие величаем.
1: Святые архангели и ангели, молите Бога о нас, яко благодетель всякого естества словесного, творишь и первый сии зари, вторую светлость, крайняя ради благости, тем же Тебя все благодарящие величаем.
0: Святые отрасли, молите Бога о нас, богатство чудес и божественных тайн откровения, святых явися ныне воскресение, и же Бог иногда естественную плотью, умерши смертью, нетленно ныне воскресоша, одеяние якоже не умерше.
1: Святые отрасли, молите Бога о нас, знание сокровища и веры, твердое ограждение святых детей, явися пещера, провозвещая будущее всех воскресение, не четверодневного Лазаря, но вечные воскреси мертвецы.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, венце мучения пострадавшее, законно одействися в отрасли седьмь, столбцы премудрости Божия и учения православия восстания явисте, яко церкви поборницы и молитвенницы воспевающих вас.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, тело и душу Твою нескверно Богу соблюла, еси чистое. Царь же возжила Твоя добро Ты Христос, и Матерь Своего воплощения показа, Мария Преславная, спасение.

0: звездами красивый, яко Бог, и твоими ангелы всю землю просветивы, содетели всех, поющие тебя спасай.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, оружием честного Твоего креста вооружившись, страстно терпцы Твоей слове, сопротивные силы твердо победиши, и с Тобою, Христе, мы всех царю царствует в купе.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, воистину Богородицу Тебя исповедуем, Владычице, Тебе ради спасшейся, ибо Бога неизреченно родила Иси, разорвшего крестом смерть, Себе же привлекши соборы, с ними же Тебя восхваляем, Деву.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает песнь Богу, хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, Тебе подобает песнь Богу, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, Тебе подобает песнь Богу, хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса, небес, и вода, я же превыше небес, да восхвалит Тебе Господне, я который чей выше, той повелее создавшися, остави я век и век века повеление положениями моими. Хвалите Господа земли, змеи и все бездны, огонь, град, снег, голодух, бурен, творящее слово Его, горы все холмы, древа плодоносные, все кедры, звери все скоти, гади, птицы, пернаты, цари земсти, все люди, князи, все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотыми, да восхвалит имя Господне, яко вознесися имя такое единого, исповедание Его на земле и на небесе, и вознеси друг людей своих, песни всем преподобным Его сыновом Израилевым, людям приближающимся Ему. Воспойте, Господи, ве песни нового хваления во церкви преподобных, да возвеселится Израиля сотворшим Его, и сыны веселье возрадуются от царе своем, да восхвалит имя Его в лице, в тих пани, в псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кротки во спасение. Восхвалятся преподобные, во славе возрадуются на ложе своих, возношение Божие в гортанях и мече, мою дуастры в руках их, сотворить отмещение в языцах, обличение в людях, связать от царей их путы славных, ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его, хвалите Его во власти трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле, хвалите Его в кимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышний Богу, на земле мир, человеце благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоей я, Господи Царю Небесный, Боже Отче Содержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отеч, земли грех мира помилуй нас, земли грехи мира прими молитву нашу, сидя одесную Отца помилуй нас, яко Ты есть един свят, Ты есть един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всех день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибежище был и си нам род и род. Азри, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегок, научи натворить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в Еси без греха сохранитеся нам. Благословен Еси, Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же оповахом на Тебя. Благословен Еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен Еси, Владыко, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен Еси, святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовек.

возрадовавшись и возвеселившись, во все дни наши возвеселившись за дни, у меня же смирил на Иси, летом я же видел.

поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вам не глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти, узрюши мя. Яко Бог, не ходя беззаконие Ты иси. Не приселися к Тебе лукавно, неже прибуд беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубивши вся глаголыша лжу. Мужа крови льстиво гнушается, Господь, аж же множество милости Твоей внедо в дом Твой. Поклонися ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, наставь правдой Твоей, враг мой, ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конясь во всех их истины, сердце и суетно, гроб отверсть гортаник, языки своим льщаху, судьи им, Боже, да отпадут от мыслей своих, помножь Ты нечестие их изрения, и яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, к оружием благоволения венчалися нас. Господи, прибежище былося нам род и род, прежде даже горам не быть, и создать все земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, рекл иси, обратитесь с сынами человечести, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, к один вчерашний и жашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение хлеб.

преклонихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся во все дни наши, возвеселихомся за дни вняже смиренные, все лето вняже видихом злая, и призви на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, в пути непорочне, тогда придешь и ко мне, прихождав не злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагав предачима моему вещь законопреступную, творящую преступление возненавидит, не припевни сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искренне своего, всего изгоня, гордым оком и не с этим сердцем, всем не едя. Отче мой, на верной земле, посаждайте со мною, ходя по пути непорочному.

слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Вели, вели, чудесе, пища река в чертозе царском, святейся, мудрости превыше, и умроша весли, и по многих временях восставших от сна, во верении воскресения всех человеков, тех молитвами Христе Божие, помилуй нас, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Что тебе наречено благодатное небо, яко воссеялось, и солнце правды, рай, яко приземлялось, цвет нетления, дева, яко пребывалось, и нетленно, чистую матерь, яко милая, сына святых, твоих обетия, сына всех Бога, того моли, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словесии твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие, избавим от клеветы человеческой, сохраним заповеди твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего ночим и оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

прикли тех, все погребши лютых неверия, я же бы во хваление дней сверни восхваляюще Христа воспоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпение, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуяй, и же сердцевый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, и яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим славнейшую.

молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитвы, молитв

Gracias.